Good evening, dear listeners. This is Russian Hour on City Park Radio, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned and listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. Make yourself comfortable and enjoy the rest of your evening. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Русский час» на волнах City Park Radio. Я Светлана, ваша ведущая в этот час. Как всегда, наш четверг, каждый второй четверг. И сегодня 30 июля. И наше время, как всегда, с 7 до 8 вечера. Невероятно, но уже июль подходит к концу. Еще один день. И послезавтра наступит август, последний месяц зимы, а там и весна не за горами. Но, как вы знаете, последние вздохи зимы, как всегда, самые холодные. И август, как всегда, чувствуется самым холодным, по крайней мере, для меня. Не знаю, по многолетним наблюдениям, живя на Тасмании, наверное, накопительный эффект. И к концу зимы в августе всегда кажется очень холодно. Но ничего, а мы с вами в очень теплой, уютной обстановке будем продолжать наш музыкальный вечер с разными песнями для души наших российских исполнителей.

«А он променял меня на другую», — пела Елена Ваенга. А мы продолжаем нашу программу. И, как всегда, в нашей программе всякая полезная и бесполезная информация, ну и, конечно же, музыка. Ну а из полезной и бесполезной информации, как вы знаете, моя любимая рубрика — «Этот день в истории». И сегодня, между прочим, очень интересный день — так как в мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. Исключить из жизни дружбу – все равно, что лишить мир солнечного света, так говорил Цицерон, потому что дружба делает нас ближе и сильнее. И сегодня, 30 июля, отмечает Международный день дружбы – International Day of Friendship. Он был установлен в 2011 году резолюцией Ассамблеи Организации Объединенных Наций и ежегодно отмечается 30 июля. Так что сегодня вот такой замечательный день. День дружбы. Международный день дружбы. Ну, как всегда, мы поговорим об этом позже, после очередной музыкальной паузы.

«Просто подари» пел Филипп Киркоров. А мы продолжаем нашу передачу и разговор о Международном дне дружбы. Как я уже сказала, он был установлен в 2011 году резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз. Нищета, насилие, нарушение прав человека, войны, болезни и эпидемии. Это подрывает международный мир и безопасность, социальные устои, создает препятствия для развития, разделяет людей и общество. Чтобы успешно противостоять этим вызовам и угрозам, необходимо искоренить причины их возникновения. Этого можно добиться путем проявления солидарности, которая может выражаться во многих формах. В первую очередь, это дружба. Она делает нас ближе. Вместе мы можем добиться согласия, создать нормальные условия для существования всех людей, стремящихся сделать мир лучше. Инициатором учреждения дня выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для новой даты стала декларация и программа действий в области культуры мира и международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты. В документах было признано, что в результате различных форм насилия на всех уровнях общества во всем мире детям причиняется огромный вред и страдания. Ассамблея также признала роль образования в пропаганде культуры, мира и ненасилия, которые должны прививаться детям. Если ребенок научится жить в мире и гармонии, это будет способствовать укреплению международного мира и сотрудничества. Ну, как всегда, мы продолжим беседу об этом. А пока

Ну вот, гранитный камешек в груди, а мы продолжаем наш разговор о тех, у кого нет гранитного камушка. Мы разговариваем о Международном дне дружбы. И, как я уже сказала, ООН предложила государственным структурам этот праздник, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения. Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие, говорится в документе. It's 7:30, and it's Russian hour on City Park Radio, your community radio station. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. Stay tuned and listen to us on City Park Radio at 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. Stay tuned and listen to the people you know.

Ну что ж, Баинга спела нам про абсент, а мы продолжаем наш разговор про Международный день дружбы. И кроме того, одна из задач Международного дня дружбы – это привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур. Ведь настоящая дружба не знает границ и предрассудков. Она объединяет людей разных культур и взглядов. К тому же дружба – это не просто человеческая ценность, это внутренняя опора.

про каждого из нас. Искренние и честные отношения с друзьями – фактор, который напрямую влияет на уровень психологического благополучия. Не секрет, что люди, у которых есть с кем разделить печали и радости, легче справляются с трудностями и реже страдают от одиночества. В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим. Сегодня к их списку добавляется и программа «Дня дружбы». Стоит отметить, что Международный день дружбы, учрежденный ООН, не единственный праздник подобного рода. Например, 9 июня отмечается Международный день друзей, 25 июня – День дружбы и единения славян, а 26 сентября – День встречи со старыми друзьями. Вот такие вот хорошие праздники отмечаются. И я думаю, что да, вот в сентябре как раз мы с вами и поговорим о дне встречи со старыми друзьями. Ну, а пока продолжаем наш вечер очередной музыкальной паузой.

Но она пропадает, а я думаю, что мы не пропадем. И продолжим нашу программу. И хочу вам сказать, что завтра, 31 июля, отмечается очень интересный день. Культурный праздник – День необычных музыкальных инструментов. Музыка от греческого «музыки» – буквально «искусство муз». Это вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки, воспроизводимые с помощью различных инструментов. Музыка привлекала людей всегда, и с этим видом искусства человечество знакомо с давних времен. Согласно археологическим раскопкам, в Китае музыкальные инструменты использовались как минимум 2000 лет назад, в эпоху династии Хань. Вот представляете, так что завтра очень необычный день, день необычных музыкальных инструментов. Вот такой вот необычный праздник. –

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

0: мое богатство.
1: Ну, конечно, Вахтанг Кикабидзе с песней «Мои года, мое богатство». А мы продолжаем разговор о музыке. Завтра Международный день музыки, вернее, День необычных музыкальных инструментов. И это неудивительно, ведь музыка обладает огромной силой и играет в жизни людей большую эстетическую и воспитательную роль, не старея и не теряя своей актуальности. К тому же у разных народов свои песни, свои музыкальные предпочтения, инструменты, которые известны многим, даже не специалистам из мира музыки. Традиционные инструменты делят на несколько категорий – ударные, струнные, духовые, клавишные, язычковые, электронные. Среди ныне существующих инструментов самым древним считается флейта. И согласно выводам ученых, ее возраст около 40 тысяч лет. Представляете? Это было подтверждено находкой в одной из пещер в Германии. Обнаруженные флейты были сделаны из костей птиц и бивня мамонта. Среди других самых известных инструментов – гитара, барабаны, скрипка, пианино, трубка, саксофон, клавесин, фортепиано, орган, кларнет, виолончель, дудка и другие. И у ряда этих инструментов и музыкантов, играющих на них, есть теперь свой праздник. Ну, я думаю, мы больше не будем говорить об этом, а лучше послушаем музыку.

Очень жаль, но наша программа практически подходит к концу. Осталось совсем немножко времени. That's all for me. Thank you for your company. Thank you for listening. I hope you join me in my next program in 2 weeks' time on the 13th of August. This is Russian Hour with Svetlana. Enjoy the rest of your evening. See you next time. Дорогие радиослушатели, буду с вами прощаться. Ну вот, стремительно подошла к концу наша программа, как всегда. Ну ничего, час проходит очень быстро. И, как всегда, мы с вами встретимся через 2 недели на том же месте, в тот же час в программе «Русский час». И еще хочу вам сказать, что хотя сегодняшний праздник необычных музыкальных инструментов не имеет официального статуса, но это не мешает людям из разных стран мира ежегодно отмечать его, открывая для себя новую музыку в исполнении необычных инструментов. И живя в Австралии, я думаю, один из таких необычных инструментов – диджериду. Поэтому тоже, наверное, он является одним из необычных участников этого интересного международного праздника. А я с вами буду прощаться. До встречи через 2 недели на том же месте, тот же час в программе «Русский час» 13 августа. Всего самого хорошего вам. До свидания.